0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это

всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.

0: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. В Брянске состоялся чемпионат Центрального федерального округа по стрельбе в дисциплине «Спортинг Компакт». За медали на площадке стрелкового клуба «Брянск» боролись 37 спортсменов. Участники состязались в категориях «Женщины», «Мастера», «Ветераны», «Сеньоры», а также «А», «Б» и «Ц». Так первое место заняли брянцы Петр Самородский, Денис Путинцев, Степан Ермаков и Александр Лубяный. Серебро завоевали Александр Байков и Азер Мамедов, а третьим стал Александр Смоловский. Кроме того, Леонид Малышев стал обладателем переходящего кубка Центрального федерального округа по итогам суперфинала. Брянская спортсменка Анна Кондря стала чемпионкой России по пожарно-спасательному спорту. Чемпионат и первенство МЧС России в Саранске собрал сильнейших спортсменов, а также победителей и призеров межрегиональных соревнований, которые получили право выступать на данном масштабном и престижном турнире. Состязания продлятся до 7 августа. Среди тех, кто вступил в борьбу за медали, две брянские спортсменки, члены юношеской команды. Обе девушки показали отличнейшие результаты. Так, повторюсь, Анна Кондря стала победительницей среди девушек младшей возрастной группы в подъеме по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни, установив таким образом рекорд Брянской области в данном виде программы. Отмечу, Аня стала первой в истории брянского пожарно-спасательного спорта девушкой, завоевавшей звание чемпионки России в данном виде спорта. Эта победа позволяет Ане получить путевку на сборы в составе сборной команды России для подготовки к чемпионату мира. Соревнования пройдут в Жуковском, Московской области в ближайшее время. Другая же брянская спортсменка Александра Юрасова также громко заявила о себе. Она вышла в финал в дисциплине полоса препятствий среди юниорок 17-18 лет. В итоге Саша заняла 4-е место, проиграв сильнейшим спортсменкам. При такой конкуренции это своего рода тоже успех. Более 5500 человек получили знаки ГТО во втором квартале нынешнего года. Отмечу, всего к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на Брянщине присоединились более десятка тысяч человек. Так, золото завоевали 4500 человек, серебро – 635 участников, бронзу – 404 спортсмена. Помимо этого, 5 знаков отличия были вручены людям с ограниченными возможностями здоровья. Состав брянской «Десны» пополнил атакующий защитник Дмитрий Макеев. Опытный 30-летний баскетболист большую часть карьеры провел в клубе «Новосибирск», где становился и чемпионом Суперлиги, и обладателем Кубка России. Выступал также за баскетбольный клуб «Купол Рудники» из Ижевска, «Темп Сумс» из подмосковных «Химок». Руководство «Десны» в настоящее время выражает уверенность, Дмитрий придаст зрелищности и надежности команде и игре. Добавлю, в настоящее время «Десна» начала тренировочные сборы перед первым в своей истории сезоном в Суперлиге. Впереди недели тяжелой работы и сотни часов в зале, победы над собой и, разумеется, борьба в каждом матче. Именно сейчас закладывается фундамент команды, которая совсем скоро выйдет на площадку, чтобы защищать честь Брянской области. В начале сентября в Брянске пройдет товарищеский турнир на Кубок брянских партизан. Первый матч в Суперлиге «Десна» проведет на домашней арене в конце первого осеннего месяца. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 25. Ветер южный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Инфорадио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 25. Ветер южный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборка урожая нынешнего года. Сельскохозяйственные предприятия Брянщины выполняют комплекс агротехнологических мероприятий по сбору зерна, рапса и картофеля. Согласно профильным данным, общая площадь работ превышает 450 тысяч гектаров. Зерновые культуры предстоит убрать с клина порядка 168 тысяч гектаров. Рапс засеян на 112 тысяч гектаров. Картофелем занято 37 тысяч гектаров. Заготовка клубни, к слову, уже ведется в большей части брянских муниципалитетов. На полях задействовано более 900 зерноуборочных комбайнов, около 500 зерно очистительных машин. Для сокращения сроков уборки дополнительно привлекаются комбайны из других хозяйств, даже регионов. Особо отмечается, сложности в работе в приграничье добавляют неспокойная оперативная обстановка из-за террористических угроз со стороны Украины. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в стратегии развития Брянщины одним из приоритетных направлений является сельское хозяйство. В частности, предстоит увеличить количество продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит оставлять деньги в местной казне и поспособствует развитию бизнеса, а также трудовых коллективов. Брянская область вносит существенный вклад в создание комфортной среды для людей с инвалидностью. В рамках комплексной задачи затрагивается архитектура, транспорт, цифровые сервисы и взаимодействие с персоналом. Главной целью является устранение физических, информационных и коммуникационных барьеров, чтобы люди с ограниченными возможностями могли вести независимый образ жизни и полноценно участвовать в обществе. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на Брянщине сделать общественную среду доступной для маломобильных людей – миссия Центра технических средств профилактики и реабилитации инвалидов. С 1991 года предприятие «Элеватек» стало первым в России, где начали производить отечественные подъемники для инвалидов. Продукция поставляется в настоящее время в социальные учреждения по всей стране. Особенно востребована адаптация социальных объектов, таких как больницы и школы. По словам Егора Ковальчука, в рамках деятельности регионального фонда развития промышленности прорабатывается возможность приобретения оборудования и модернизации данного производства. В Министерстве иностранных дел России заявили, страны Евросоюза и НАТО бравируют пособничеством в совершении террористических атак Киева, поставляя тысячи беспилотников и ракет Украине. Российская сторона в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций подчеркнула, киевский режим все больше делает ставку на усиление террористических атак по мирному населению. Единственным способом полностью остановить масштабную практику героизации нацистских пособников на Украине является прекращение существования правящего режима. Ранее Министерство обороны России назвали наращивание Европы производства и поставок беспилотников Украине намеренной эскалации конфликта, что ведет к непредсказуемым последствиям. Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле еще в 2022 году. Российский лидер добавил, при этом необходимо учитывать договоренности в Анкаридже, а также реальную обстановку на земле. Россиянам разрешат пополнять банковский счет наличными через банкоматы других кредитных организаций. Такая возможность появится с 1 октября и будет работать через систему быстрых платежей. Как сообщили в Центробанке, подключение российских кредитно-финансовых организаций к новому сектору останется добровольным. За одну операцию можно будет внести не более 25 тысяч рублей, за сутки до 50 тысяч рублей, за месяц до 200 тысяч рублей. Кроме того, через систему быстрых платежей разрешат оплачивать налоги, штрафы, детский сад и другие государственные услуги. Крупнейшие российские банки должны запустить такую возможность с апреля следующего года, остальные с универсальной лицензией с октября 2027 года. Для граждан такие платежи будут бесплатными. Официальный курс американского доллара – 80 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 19 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске до 33 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. First I was afraid, I was petrified.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 33. Облачно, с прояснениями, ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же. Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро пожаловать.

0: пульс. Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walkers. Слушайте нашу новую песню «День сурка» на 3-2 радио.

намечав свою дорогу где-то за Балканами, а дома за 5000 км с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше между котлованами. Тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными. В поисках крыши, что станет для детей спасительной. Всю молодость оставили в вагончике строительном. Ремни затянуты туго, расходы минимальные. В праздник априкосы, ужин, орехи миндальные. Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина. Время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья. Молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем. Герои моих комиксов, мои родители.

еще не ломоть отрезанный, хоть с утра не всегда и трезвый, и ничем особо не жертвуя, и ничем.

0: утро. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется комплексная задача увеличения промышленного потенциала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, инвестиционный проект по производству комплектующих для мототранспорта, превышающий 2,5 миллиарда рублей, воплощает в жизнь Жуковский веломотозавод, заключивший контракты на поставку продукции в другие российские регионы. С Брянским машиностроительным заводом подписано соглашение об оказании содействия созданию серийного производства магистральных тепловозов для вождения составов весом более 7 тысяч тонн и маневровых тепловозов. Брянский арсенал, выпускающий автогрейдеры, и Брянский тракторный завод, специализирующийся на производстве тракторов, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития производства дорожно-строительной техники. Бежецкая сталь с целью увеличения импортозамещающей техники и ее компонентов повышает уровень локализации производства на территории Брянской области. Газэнергокомплект планирует реализовать проект по строительству блочно-модульных котельных на Брянщине. По словам Егора Ковальчука, все подписанные соглашения позволят реализовать совместные взаимовыгодные проекты и привлечь в Брянский регион новые инвестиции и ресурсы. Крупные инфраструктурные проекты реализуются в Брянске. Так, комплекс технологических мероприятий выполнен на бордовических водозаборных сооружениях. Напомню, данный гидротехнический комплекс, предназначенный для отбора воды из природного источника, обеспечивает больше половины питьевой воды, подаваемой в областной центр. Необходимость модернизации назрела давно. Водоканал дает в сутки Брянску более 120 тысяч кубов чистой воды. Общая протяженность сетей более 900 километров. Как ранее отмечалось, реализуемая комплексная задача направлена на модернизацию устаревших сетей и обеспечение стабильной подачи питьевой воды для жителей региона. Согласно плану работы, они будут завершены к концу 2028 года. Европейский Союз и НАТО уничтожили последние основы возможной системы европейской безопасности. Как отметили в Министерстве иностранных дел России, решения западных государств разрушили механизмы, которые в будущем могли бы стать основой для формирования единой архитектуры стабильности на континенте. Колоссальные средства, потраченные западными странами на поддержку киевского режима, могли бы превратить Украину в технологический Дубай. Однако все идет на закупку беспилотников, включая дальнобойные системы с реактивными двигателями, а также ракеты и истребителей. Это, по словам российских дипломатов, никак не способствует установлению мира. Как ранее отмечал Владимир Путин, вооруженные силы Украины превратились в террористическую организацию. Президент России заявил, нелегитимный режим в Киеве, захвативший власть, перешел к откровенному терроризму, а его спонсоры становятся пособниками террористической деятельности. Упрощенный порядок оформления гаражей и земли под ними продлится до 1 сентября 2031 года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. За время работы в течение уже 5 лет оформлено порядка 746 тысяч гаражей собственности граждан, но заявлений идет достаточно много. По оценке еще порядка 500 тысяч гаражей на сегодняшний день могут попасть под данный механизм, и у жителей России есть достаточно большой спрос на данную услугу. Требования к гаражам, которые могут перейти в собственность, остаются точно такими же. Это капитальные постройки, возведенные до 29 декабря 2004 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, расположенные на земельных участках в государственной или муниципальной собственности. Официальный курс американского доллара – 80 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 19 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске до 33 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 33. Облачно, с прояснениями, ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
0: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Брянской автоколонне 14.03 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Нужна система отопления? Не трать время, звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
0: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Разанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.

0: числа 26 по 31, 10, 26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: рельсов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборка урожая нынешнего года. Сельскохозяйственные предприятия Брянщины выполняют комплекс агротехнологических мероприятий по сбору зерна, рапса и картофеля. Согласно профильным данным, общая площадь работ превышает 450 тысяч гектаров. Зерновые культуры предстоит убрать с клина порядка 168 тысяч гектаров. Рапс засеян на 112 тысяч гектаров. Картофелем занято 37 тысяч гектаров. Заготовка клубней, к слову, уже ведется в большей части брянских муниципалитетов. На полях задействовано более 900 зерноуборочных комбайнов, около 500 зерно очистительных машин. Для сокращения сроков уборки дополнительно привлекаются комбайны из других хозяйств, даже регионов. Особо отмечается, сложности в работе в приграничье добавляют неспокойная оперативная обстановка из-за террористических угроз со стороны Украины. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в стратегии развития Брянщины одним из приоритетных направлений является сельское хозяйство. В частности, предстоит увеличить количество продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит оставлять деньги в местной казне и поспособствует развитию бизнеса, а также трудовых коллективов. Брянская область вносит существенный вклад в создание комфортной среды для людей с инвалидностью. В рамках комплексной задачи затрагивается архитектура, транспорт, цифровые сервисы и взаимодействие с персоналом. Главной целью является устранение физических, информационных и коммуникационных барьеров, чтобы люди с ограниченными возможностями могли вести независимый образ жизни и полноценно участвовать в обществе. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на Брянщине сделать общественную среду доступной для маломобильных людей – миссия Центра технических средств профилактики и реабилитации инвалидов. С 1991 года предприятие «Элеватек» стало первым в России, где начали производить отечественные подъемники для инвалидов. Продукция поставляется в настоящее время в социальные учреждения по всей стране. Особенно востребована адаптация социальных объектов, таких как больницы и школы. По словам Егора Кульчука, в рамках деятельности регионального фонда развития промышленности прорабатывается возможность приобретения оборудования и модернизация данного производства. В Министерстве иностранных дел России заявили, страны Евросоюза и НАТО бравируют пособничеством совершения террористических атак Киева, поставляя тысячи беспилотников и ракет Украине. Российская сторона в ходе заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций подчеркнула, киевский режим все больше делает ставку на усиление террористических атак по мирному населению. Единственным способом полностью остановить масштабную практику героизации нацистских пособников на Украине является прекращение существования правящего режима. Ранее Министерство обороны России назвали наращивание Европы производства и поставок беспилотников Украине намеренной эскалации конфликта, что ведет к непредсказуемым последствиям. Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле еще в 2022 году. Российский лидер добавил, при этом необходимо учитывать договоренности в Анкаридже, а также реальную обстановку на земле. Россиянам разрешат пополнять банковский счет наличными через банкоматы других кредитных организаций. Такая возможность появится с 1 октября и будет работать через систему быстрых платежей. Как сообщили в Центробанке, подключение российских кредитно-финансовых организаций к новому сектору останется добровольным. За одну операцию можно будет внести не более 25 тысяч рублей, за сутки до 50 тысяч рублей, за месяц до 200 тысяч рублей. Кроме того, через систему быстрых платежей разрешат оплачивать налоги, штрафы, детский сад и другие государственные услуги. Крупнейшие российские банки должны запустить такую возможность с апреля следующего года, остальные с универсальной лицензией с октября 2027 года. Для граждан такие платежи будут бесплатными. Официальный курс американского доллара – 80 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 19 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске до 33 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
6: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛиАЗ», контролеры ТСАС, специалисты по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
7: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
8: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
10: Я ласкал твою шейку ногтиком, поливал твое тельце дождиком. Я кормил тебя десертом с вилочки.

0: 2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Яркое музыкальное событие с необычным названием «Кучерявый вечер» Александра Бардина ждет вас в ДК БМЗ уже 25 августа. Прозвучат такие инструменты, как балалайка, гармонь, баян, фортепиано, свирель, а также, конечно же, голос артиста, секреты из жизни и музыка для сердца, вдохновляющая поэзия и откровенный разговор со зрителем. Давайте разбираться, кто же такой Александр Бардин. Певец из группы «Садко», мультиинструменталист, танцор, композитор, который прошел внушительный творческий путь. Александр несет культуру русской музыки, собирая вокруг себя все больше ценителей авторской и народной музыки. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь. Крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Эй, водитель! Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

проблем так много на пути, но важен сам этот процесс. Ведь счастье

0: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 33. Облачно, с прояснениями, ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: Ну, а ты?
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4830.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Венские 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Начало месяца, по традиции, время и шанс взглянуть на продажи и тренды только что ушедшего и понять, а что же будет дальше. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В июле автомобильный рынок показал неоднозначную динамику, чему способствовали летний период отпусков и осторожность потребителей. Помимо этого, высокие процентные ставки по кредитам, а также колебания валютных курсов и, разумеется, уменьшение скидок на востребованные модели. Несмотря на продолжение мер поддержки со стороны производителей, да и правительства, существенных изменений, не произошло. Снижение ключевой ставки обычно проявляется с задержкой, и в сложившихся обстоятельствах спрос не увеличился, да и снижение ставки было скорее символическим. Тем не менее, сегмент гибридных и электрических автомобилей продолжил демонстрировать рост. Ситуация с топливом, очевидно, не привела к заметному снижению спроса и, вероятно, окажет ограниченное влияние. Краткосрочно наблюдалось повышение интереса к гибридным машинам. Однако критический дефицит зарядных станций остается основным препятствием. Это говорит о том, что обсуждения по расширению инфраструктуры для транспортных средств на альтернативных источниках энергии пока лишь остаются на словах и на бумаге. Вследствие чего подавляющее большинство покупателей электричек и гибридов – это жители частных домов, не зависящие от общедоступных зарядных устройств. Кроме того, по итогам июля было заключено значительное количество корпоративных сделок, которые как продавцы, так и покупатели стремились завершить. Окончание квартала, как правило, ускоряет процесс принятия решений. В июле у многих потребителей приоритеты сместились на отдых и отпуск вместе с детьми, поэтому ожидается, что осенью спрос на автомобили по традиции вырастает. По итогам июля в России было продано без малого 135 тысяч автомобилей, что незначительно превышает прошлогодний показатель на 0,5%. По сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано рост более чем на 5%. Ранее агентство «Автостат» сообщило о статистике продаж подержанных автомобилей. За первое полугодие в России их было реализовано почти 8 тысяч, что почти на 40% больше, чем в прошлом году.
0: Автомобильные факты.
1: Август, традиционно завершающий летний период, приносит с собой оживление деловой активности. Однако, согласно текущим прогнозам, нет явных предпосылок ни для значительного подъема, но и для резкого спада. Ожидается, что снижение ключевой ставки до 14% в ближайшем будущем вряд ли окажет существенное влияние на потребительский спрос, поскольку на фоне привлекательных процентных ставок по кредитам россияне склоняются к сохранению имеющихся сбережений. Потенциальную поддержку продажи могут оказать акции от дистрибьюторов и программы обмена старого автомобиля на новую систему трейд-ин. Помимо этого, льготное кредитование и достаточный ассортимент автомобилей в дилерских центрах. Вместе с тем, в отношении наиболее популярных моделей возможно сокращение предлагаемых скидок. Ожидается, что август может показать отрицательную динамику в диапазоне 5-7% по сравнению с июльскими показателями. Положительным моментом можно отнести, еще раз повторюсь, смягчение условий кредитования благодаря снижению ставки Банка России. Но что уж тут кривить душой, шаг снижения слишком мал, чтобы активизировать активность, а действующие условия кредитования пока скорее являются барьером, чем реальной возможностью приобрести себе новый автомобиль. Пока ставка не приблизится к 12%, отражая реальную стоимость денег, вряд ли стоит ожидать значительного всплеска покупательской активности именно в кредитной части. Клиентская активность формируется зачастую под давлением множества факторов, но ключевым остается стабильность доходов покупателей и реальная потребность в покупке нового или подержанного автомобиля. Вот такая статистика, вот такие тренды ожидают нас в августе, друзья. Всем желаю успехов и удачи.
0: За баранкой.

0: Авторадио. Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТС АС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет. Обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? В смысле конечная?
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 33. Облачно, с прояснениями, ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Мам! А мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется комплексная задача увеличения промышленного потенциала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, инвестиционный проект производства комплектующих для мототранспорта, превышающий 2,5 миллиарда рублей, воплощает в жизнь Жуковский веломотозавод, заключивший контракты на поставку продукции в другие российские регионы. С Брянским машиностроительным заводом подписано соглашение об оказании содействия созданию серийного производства магистральных тепловозов для вождения составов весом более 7 тысяч тонн и маневровых тепловозов. Брянский арсенал, выпускающий автогрейдеры и Брянский тракторный завод, специализирующийся на производстве тракторов, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития производства дорожно-строительной техники. Бежецкая сталь с целью увеличения импортозамещающей техники и ее компонентов повышает уровень локализации производства на территории Брянской области. Газэнергокомплект планирует реализовать проект по строительству блочно-модульных котельных на Брянщине. По словам Егора Ковальчука, все подписанные соглашения позволят реализовать совместные взаимовыгодные проекты и привлечь в Брянский регион новые инвестиции и ресурсы. Крупные инфраструктурные проекты реализуются в Брянске. Так, комплекс технологических мероприятий выполнен на бордовических водозаборных сооружениях. Напомню, данный гидротехнический комплекс, предназначенный для отбора воды из природного источника, обеспечивает больше половины питьевой воды, подаваемой в областной центр. Необходимость модернизации назрела давно. Водоканал дает в сутки Брянску более 120 тысяч кубов чистой воды. Общая протяженность сетей более 900 километров. Как ранее отмечалось, реализуемая комплексная задача направлена на модернизацию устаревших сетей и обеспечение стабильной подачи питьевой воды для жителей региона. Согласно плану работы, они будут завершены к концу 2028 года. Европейский Союз и НАТО уничтожили последние основы возможной системы европейской безопасности. Как отметили в Министерстве иностранных дел России, решения западных государств разрушили механизмы, которые в будущем могли бы стать основой для формирования единой архитектуры стабильности на континенте. Колоссальные средства, потраченные западными странами на поддержку киевского режима, могли бы превратить Украину в технологический Дубай. Однако все идет на закупку беспилотников, включая дальнобойные системы с реактивными двигателями, а также ракеты и истребителей. Это, по словам российских дипломатов, никак не способствует установлению мира. Как ранее отмечал Владимир Путин, вооруженные силы Украины превратились в террористическую организацию. Президент России заявил, нелегитимный режим в Киеве, захвативший власть, перешел к откровенному терроризму, а его спонсоры становятся пособниками террористической деятельности. Упрощенный порядок оформления гаражей и земли под ними продлится до 1 сентября 2031 года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. За время работы в течение уже 5 лет оформлено порядка 746 тысяч гаражей, собственность граждан, но заявлений идет достаточно много. По оценке, еще порядка 500 тысяч гаражей на сегодняшний день могут попасть под данный механизм, и у жителей России есть достаточно большой спрос на данную услугу. Требования к гаражам, которые могут перейти в собственность, остаются точно такими же. Это капитальные постройки, возведенные до 29 декабря 2004 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, расположенные на земельных участках в государственной или муниципальной собственности. Официальный курс американского доллара – 80 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 19 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске до 33 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: Мне по наследству достался старенький портрет. Нет,

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 33. Облачно, с прояснениями, ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

Плюс. Это страсть. Это рок.

Вы послушайте меня. Вы не слушайте меня.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 11 часов.
1: 3-2 Радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. В Брянске состоялся чемпионат Центрального федерального округа по стрельбе в дисциплине «Спортинг Компакт». За медали на площадке стрелкового клуба «Брянск» боролись 37 спортсменов. Участники состязались в категориях «Женщины», «Мастера», «Ветераны», «Сеньоры», а также «А», «Б» и «Ц». Так первое место заняли брянцы Петр Самородский, Денис Путинцев, Степан Ермаков и Александр Лубяный. Серебро завоевали Александр Байков и Азер Мамедов, а третьим стал Александр Смоловский. Кроме того, Леонид Малышев стал обладателем переходящего кубка Центрального федерального округа по итогам суперфинала. Брянская спортсменка Анна Кондря стала чемпионкой России по пожарно-спасательному спорту. Чемпионат и первенство МЧС России в Саранске собрал сильнейших спортсменов, а также победителей и призеров межрегиональных соревнований, которые получили право выступать на данном масштабном и престижном турнире. Состязания продлятся до 7 августа. Среди тех, кто вступил в борьбу за медали, две брянские спортсменки, члены юношеской команды. Обе девушки показали отличнейшие результаты. Так, повторюсь, Анна Кондря стала победительницей среди девушек младшей возрастной группы в подъеме по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни, установив таким образом рекорд Брянской области в данном виде программы. Отмечу, Аня стала первой в истории брянского пожарно-спасательного спорта девушкой, завоевавшей звание чемпионки России в данном виде спорта. Эта победа позволяет Ане получить путевку на сборы в составе сборной команды России для подготовки к чемпионату мира. Соревнования пройдут в Жуковском, Московской области в ближайшее время. Другая же брянская спортсменка Александра Юрасова также громко заявила о себе. Она вышла в финал в дисциплине полоса препятствий среди юниорок 17-18 лет. В итоге Саша заняла 4-е место, проиграв сильнейшим спортсменкам. При такой конкуренции это своего рода тоже успех. Более 5500 человек получили знаки ГТО во втором квартале нынешнего года. Отмечу, всего к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на Брянщине присоединились более десятка тысяч человек. Так, золото завоевали 4500 человек, серебро 635 участников, бронзу 404 спортсмена. Помимо этого, 5 знаков отличия были вручены людям с ограниченными возможностями здоровья. Состав брянской «Десны» пополнил атакующий защитник Дмитрий Макеев. Опытный 30-летний баскетболист большую часть карьеры провел в клубе «Новосибирск», где становился и чемпионом Суперлиги, и обладателем Кубка России. Выступал также за баскетбольный клуб «Купол Рудники» из Ижевска, «Темп Сумс» из подмосковных «Химок». Руководство «Десны» в настоящее время выражает уверенность, Дмитрий придаст зрелищности и надежности команде и игре. Добавлю, в настоящее время «Десна» начала тренировочные сборы перед первым в своей истории сезоном в Суперлиге. Впереди недели тяжелой работы и сотни часов в зале, победы над собой и, разумеется, борьба в каждом матче. Именно сейчас закладывается фундамент команды, которая совсем скоро выйдет на площадку, чтобы защищать честь Брянской области. В начале сентября в Брянске пройдет товарищеский турнир на Кубок брянских партизан. Первый матч Суперлиги «Десна» проведет на домашней арене в конце первого осеннего месяца. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 Радио. Ты все правильно делаешь.
1: 3-2 Радио представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
4: Добрый день, уважаемые слушатели 3-2 Радио. И как обычно в это время у нас программа «Дорожный дозор». Меня зовут Антон Запорожец. И у нас в гостях инспектор по исполнению административного законодательства Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции МВД России по Брянской области Анастасия Кулага. Анастасия, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Антон.
4: И давайте, как обычно, поговорим про аварийную обстановку на территории Брянской области. Что у нас было за прошлую неделю?
5: Здравствуйте, уважаемые участники дорожного движения. На прошлой неделе на территории Брянской области было зафиксировано 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 3 человека погибли и 13 получили травмы различной степени тяжести. 14 июля в Дятьковском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Согласно предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля Ford двигаясь со стороны Дядькова в сторону рабочего поселка Любахна, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением 22-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель и 28-летняя женщина-пассажир автомобиля «Форд» с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение.
4: Это получается та ситуация, когда, скорее всего, он просто не увидел. И я думаю, это не единственное было ДТП на прошлой неделе, верно?
5: Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло 15 июля в областном центре. По предварительной информации установлено, что 65-летний водитель автомобиля «Шевроле», двигаясь со стороны улицы Никитина, приступил к выполнению маневра разворота со смещением вправо. В этот момент на транспортное средство был совершен наезд мотоциклом, двигавшимся в попутном направлении. Мотоциклом управлял 29-летний водитель. В результате столкновения автомобиль «Шевроле» опрокинулся. Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение.
4: И тут, наверное, стоит слушателям напомнить, что лето продолжается. Это если зимой мы меньше ожидаем увидеть каких-то двухколесных, то в этот раз можно и мотоциклиста увидеть, и велосипедисты тоже не отстают. А сейчас еще пик доставок различных и вот эти вот неуловимые курьеры на электровелосипедах, которые вообще не факт, что книжку с ПДД открывали, также норовят кинуться нам под колеса, и нужно просто помнить, что, водя автомобиль, мы вводим средства повышенной опасности, и в любом случае нужно стараться двигаться таким образом, чтобы в случае чего и успеть остановиться, и никого еще не угробить, как бы это странно ни звучало. И давайте пойдем дальше по аварийной обстановке.
5: 18 июля в Навлинском районе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Установлено, что 63-летний водитель автомобиля марки «ВИЗ» осуществлял движение со стороны рабочего поселка Навля в направлении поселка Локоть. При выполнении маневра поворота налево не предоставил преимущества в движении и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «Хвал», двигавшимся во встречном направлении под управлением 38-летнего водителя. Вследствие удара транспортное средство «Хвал» совершило съезд вправо по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля «ВИЗ» получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. Водитель и пассажир автомобиля «Хвал» после осмотра медицинскими работниками были отпущены без назначения лечения.
4: И раз вы пришли из ЦФАП, то это отличный шанс задать вам несколько вопросов, касающихся камер, может быть, разрушить некоторые мифы. И если там среди водительских чатиков и прочего есть одна информация, то вам также, наверное, задают вопросы про то, как работают камеры и какие самые популярные вопросы у нас из последних.
5: Да, зачастую к нам поступают обращения граждан об ошибочном измерении скорости, но данное утверждение не соответствует действительности, так как все комплексы фото-видеофиксации сертифицированы и поверены. Зачастую граждане думают, что работа средств РЭП влияет на верность измерения скорости движения транспортного средства, но это не так. Также имеются жалобы и обращения граждан о том, что камера зафиксировала их при неработающем светофоре. Такого тоже не может быть, так как все комплексы фото-видеофиксации, установленные на пересечении автодорог, имеют техническое подключение к контроллеру светофора. То есть, если светофор отключается, например, на ночь, соответственно, и комплекс отключается, и нарушения не фиксируют.
4: То есть, простым языком говоря, камера к светофору подключена, и она в курсе, работает он или не работает, правильно?
5: Совершенно верно.
4: А насчет неверного фиксирования скорости, там же есть у нас еще эти пресловутые плюс 19, и люди думают, что у них в автомобиле стоит просто идеальный спидометр. А то, что там даже, ну, мы прекрасно понимаем, что если у нас немного не те колеса стоят, там уже есть как минимум погрешности, и вот ставя вот этот вот плюс 19, там после этого, ну, тут сил вам на самом деле, и хорошо, что вы приходите и разъясняете вообще такие вещи. А по каким правилам сейчас информируются водители о том, что на участке ведет называется видеофиксация. Раньше это, насколько я помню, был знак непосредственно перед камерой, сейчас, по-моему, немножко по-другому это все устроено, да?
5: Да, все верно, были внесены изменения, и в соответствии с приложением 1 правил дорожного движения Российской Федерации дорожный знак 622, фото-видеофиксация, устанавливается вне населенного пункта на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля, а в населенном пункте со знаками 523.1, 523.2 и 525 начало населенного пункта. То есть со всех сторон в начале населенного пункта устанавливаются знаки 622, и они информируют граждан о том, что на территории всего населенного пункта может вестись фото-видеоконтроль.
4: А, в принципе, можно эту информацию не воспринимать, если не нарушать правила. Ведь если не нарушать правила, то это не то, чтобы и сильно пригодится. А, приоткроете тайну, быть может, где-то поставили новые камеры, и там, где люди ездили по памяти и не совсем по правилам, им нужно быть готовым.
5: Да, не так давно в эксплуатацию были введены 4 комплекса в городе Новозыбков. Это перекресток улиц Коммунистическая и Первомайская. В городе Карачев по улице Федюнинского в районе дома 34. В городе Клинцы, это перекресток проспекта Ленина и улицы Октябрьской. А также комплекс, установленный на перекрестке Станки Димитрова проспекта и улицы Фрунзе в городе Брянск.
4: И если по традиции мы привыкли, что камеры фиксируют у нас только нарушение скорости, то, судя по последним сообщениям, там далеко не только скорость фиксируется. На что еще можно пойматься?
5: Все вышеуказанные комплексы фиксируют нарушение установленного скоростного режима, нарушение водителем или пассажиром правил применения ремней безопасности, езда без включенных фар дальнего или ближнего света в темное время суток, езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней в светлое время суток, нарушение правил пользования телефоном водителем, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию, несоблюдение направления движения по полосам, поворот налево или направо не из крайнего положения. Также комплекс, установленный на перекрестке проспекта Станки Димитрова и улицы Фрунзе в городе Брянске, фиксирует все вышеуказанные нарушения и плюс поворот налево, либо разворот в нарушение требования знаков. Если вы ездите там, то вы, наверное, неоднократно наблюдали подобные ситуации.
4: Честно говоря, там есть такие места, да, где камер еще не хватает, но я думаю, вы работаете в этом направлении, и благодаря этому все мы будем проезжать быстрее, и самое главное, что да, меньше будет проблем, о которых мы рассказывали в начале данной программы. Анастасия, большое спасибо, что пришли, спасибо за предоставленную информацию. Быть может, есть что сказать на прощание нашим слушателям?
5: Да, уважаемые слушатели, Госавтоинспекция Брянской области напоминает, управление транспортным средством допускается исключительно при строгом соблюдении правил дорожного движения. Ваша внимательность на дороге – это залог безопасности вас и ваших близких. Берегите себя и тех, кто вам дорог.
4: Это была программа «Дорожный дозор» на 3.2 радио. С вами была инспектор по исполнению административного законодательства Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции ОМВД России по Брянской области Анастасия Кулага. И я, Антон Запорожец. Всем безопасных дорог и быть на месте вовремя. До свидания.
1: «Дорожный дозор» – программа для водителей и для всех.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Айра легко, быстро, классно. Встречаемся в Айра. Твой успешный учебный год начинается здесь.
7: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-300 33. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 33. Облачно, с прояснениями, ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Лазурбония 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Почти 6 тысяч квартир построили в Брянской области за год. В настоящее время в регионе зарегистрировано порядка 1200 организаций, занятых в сфере строительства, от архитекторов и проектировщиков до рабочих и инженеров. В областном центре было введено в эксплуатацию порядка 467 тысяч квадратных метров жилья. Средняя площадь одной квартиры около 80 квадратов. Добавлю, в части жилищного строительства ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта и входящего в его состав федерального проекта «Жилье». За 6 месяцев нынешнего года введено в эксплуатацию порядка 265 тысяч квадратных метров жилья, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, наряду с этим в Брянской области реализуется масштабная программа капремонта многоквартирных домов. Известно, согласно плану мероприятий, на Брянщину доставят порядка 50 лифтов из Москвы. Оборудование поставит Карачаровский механический завод. Новые подъемники в многоэтажках установят взамен устаревших. В целом, в нынешнем году планируется отремонтировать 180 многоквартирных домов. В Брянске продолжается модернизация транспортной отрасли. Вслед за поступлением новых автобусов большой вместимости претерпит изменения и сама городская схема перевозок. Добавятся новые маршруты, а часть уже существующих будут донастроены под запросы конкретных районов. Так, автобус номер 4А теперь соединяет несколько плотно заселенных кварталов с корпусом городской больницы номер 4. По сути, прямая дорога к врачу без пересадки через полгорода. По просьбе работников Брянского электромеханического завода появился вечерний рейс номер 24А. Автобус номер 50А дотянулся до поселка Чайки. А маршрутка номер 49 теперь довозит до военного госпиталя Минобороны. Все это требует увеличения подвижного состава. Известно, до 2030 года в Брянск по региональной программе поступит 192 новых автобуса большого класса. Первая партия – 19 низкопольных машин вместимостью более сотни человек, удобных для детских и инвалидных колясок, уже в Брянске. Их поставили на самые загруженные направления 5А, 37А, 106А и так далее. Заодно расширяют льготу на пересадки. В бесплатную систему добавят еще 4 маршрута. Шута номер 10А, 14А, 16АК и 30А. Подготовка к выборам депутатов Государственной Думы проходит в активном режиме. В единый день голосования пройдет более 2000 кампаний. Центральная избирательная комиссия отметила, выборы в нынешнем году пройдут в сложнейшей обстановке, на фоне чего принимаются беспрецедентные меры для обеспечения безопасности избирательного процесса. Владимир Путин заявил, страны, заинтересованные в демократических процедурах формирования власти, проводят выборы, несмотря на угрозы. Остальные находят предлоги этого не делать. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 число. Глава государства назвал предстоящие выборы в Государственную Думу важнейшим внутриполитическим событием страны. Миноборнауки может скорректировать правила приема в вузы для баланса интересов олимпиадников и стобальников. Ранее появилась информация, абитуриентам, которые набрали свыше 300 баллов на ЕГЭ, сложно поступить в университетный бюджет из-за высокого конкурса. Среди обсуждаемых идей – введение квоты для победителей олимпиады и предоставление им права подавать документы по льготе сразу в несколько вузов на разные специальности, чтобы таким образом снизить конкурсный отбор. Ранее в Миноборнауке сообщили, приемная кампания в российские вузы на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа. По программам магистратуры и специализированного высшего образования до 20 сентября. Официальный курс американского доллара – 80 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 19 копеек. Сейчас в Брянске около 33 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

мысликах вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы. Как той нашей встречи на острие иглы.

я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: 3-2 Радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра Кагма при свете свечей вы сможете уже 28 августа в концертном зале «Дружба». Кагма представит новую концертную программу «Симфония Imagine Dragons и Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей. Вы услышите энергичную музыку Imagine Dragons в симфонических аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. Также прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках обретут новое звучание и дополнительную глубину. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Голова моя болит, в ней с утра завелся дятел.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 29. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зорькиной. Родины на Брянской губернии по четвергам 18:45
4: и в любое время на сайте губерния.тв
3: 6+.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 12 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Начало месяца, по традиции, время и шанс взглянуть на продажи и тренды только что ушедшего и понять, а что же будет дальше. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В июле автомобильный рынок показал неоднозначную динамику, чему способствовали летний период отпусков и осторожность потребителей. Помимо этого, высокие процентные ставки по кредитам, а также колебания валютных курсов и, разумеется, уменьшение скидок на востребованные модели. Несмотря на продолжение мер поддержки со стороны производителей, да и правительства, существенных изменений, не произошло. Снижение ключевой ставки обычно проявляется с задержкой, и в сложившихся обстоятельствах спрос не увеличился, да и снижение ставки было скорее символическим. Тем не менее, сегмент гибридных и электрических автомобилей продолжил демонстрировать рост. Ситуация с топливом, очевидно, не привела к заметному снижению спроса и, вероятно, окажет ограниченное влияние. Краткосрочно наблюдалось повышение интереса к гибридным машинам. Однако критический дефицит зарядных станций остается основным препятствием. Это говорит о том, что обсуждения по расширению инфраструктуры для транспортных средств на альтернативных источниках энергии пока лишь остаются на словах и на бумаге. Вследствие чего подавляющее большинство покупателей электричек и гибридов – это жители частных домов, не зависящие от общедоступных зарядных устройств. Кроме того, по итогам июля было заключено значительное количество корпоративных сделок, которые как продавцы, так и покупатели стремились завершить. Окончание квартала, как правило, ускоряет процесс принятия решений. В июле у многих потребителей приоритеты сместились на отдых и отпуск вместе с детьми, поэтому ожидается, что осенью спрос на автомобили по традиции вырастает. По итогам июля в России было продано без малого 135 тысяч автомобилей, что незначительно превышает прошлогодний показатель на 0,5%. По сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован рост более чем на 5%. Ранее агентство «Автостат» сообщило о статистике продаж подержанных автомобилей. За первое полугодие в России их было реализовано почти 8 тысяч, что почти на 40% больше, чем в прошлом году.
0: Автомобильные факты.
1: Август, традиционно завершающий летний период, приносит с собой оживление деловой активности. Однако, согласно текущим прогнозам, нет явных предпосылок ни для значительного подъема, но и для резкого спада. Ожидается, что снижение ключевой ставки до 14% в ближайшем будущем вряд ли окажет существенное влияние на потребительский спрос, поскольку на фоне привлекательных процентных ставок по кредитам россияне склоняются к сохранению имеющихся сбережений. Потенциальную поддержку продажи могут оказать акции от дистрибьюторов и программа обмена старого автомобиля на новую систему трейд-ин. Помимо этого, льготное кредитование и достаточный ассортимент автомобилей в дилерских центрах. Вместе с тем, в отношении наиболее популярных моделей возможно сокращение предлагаемых скидок. Ожидается, что август может показать отрицательную динамику в диапазоне 5-7% по сравнению с июльскими показателями. К положительным моментам можно отнести, еще раз повторюсь, смягчение условий кредитования благодаря снижению ставки Банка России. Но что уж тут кривить душой, шаг снижения слишком мал, чтобы активизировать активность, а действующие условия кредитования пока, скорее являются барьером, чем реальной возможностью приобрести себе новый автомобиль. Пока ставка не приблизится к 12%, отражая реальную стоимость денег, вряд ли стоит ожидать значительного всплеска покупательской активности именно в кредитной части. Клиентская активность формируется зачастую под давлением множества факторов, но ключевым остается стабильность доходов покупателей и реальная потребность покупки нового или подержанного автомобиля. Вот такая статистика, вот такие тренды ожидают нас в августе, друзья. Всем желаю успехов и удачи.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Брянской автоколонне 14.03 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАЗ», контролеры ТСАЭ, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

пульса. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234. 59-60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 29. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. В Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется комплексная задача увеличения промышленного потенциала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, инвестиционный проект по производству комплектующих для мототранспорта, превышающий 2,5 миллиарда рублей, воплощает в жизнь Жуковский веломотозавод, заключивший контракты на поставку продукции в другие российские регионы. С Брянским машиностроительным заводом подписано соглашение об оказании содействия созданию серийного производства магистральных тепловозов для вождения составов весом более 7 тысяч тонн и маневровых тепловозов. Брянский арсенал, выпускающий автогрейдеры, и Брянский тракторный завод, специализирующийся на производстве тракторов, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития производства дорожно-строительной техники. Бежецкая сталь с целью увеличения импортозамещающей техники и ее компонентов повышает уровень локализации производства на территории Брянской области. Газэнергокомплект планирует реализовать проект по строительству блочно-модульных котельных на Брянщине. По словам Егора Ковальчука, все подписанные соглашения позволят реализовать совместные взаимовыгодные проекты и привлечь в Брянский регион новые инвестиции и ресурсы. Брянская область вносит существенный вклад в создание комфортной среды для людей с инвалидностью. В рамках комплексной задачи затрагивается архитектура, транспорт, цифровые сервисы и взаимодействие с персоналом. Главной целью является устранение физических, информационных и коммуникационных барьеров, чтобы люди с ограниченными возможностями могли вести независимый образ жизни и полноценно участвовать в обществе. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на Брянщине сделать общественную среду доступной для маломобильных людей – миссия Центра технических средств профилактики и реабилитации инвалидов. С 1991 года предприятие «Элеватек» стало первым в России, где начали производить отечественные подъемники для инвалидов. Продукция поставляется в настоящее время в социальные учреждения по всей стране. Особенно востребована адаптация социальных объектов, таких как больницы и школы. По словам Егора Ковальчука, в рамках деятельности регионального фонда развития промышленности прорабатывается возможность приобретения оборудования и модернизация данного производства. Мониторинг цен на продукты на всех этапах усилит Кабинет министров. Механизм вводится в отношении товаров и услуг, которые учитывает Росстат при расчете инфляции. Закон будет действовать с начала 2027 года. Правительство сможет утверждать перечень государственных органов, которые имеют доступ к информации о компаниях и предпринимателях, занимающихся торговлей продовольственными товарами и оказаниями связанных с ней услуг. Ведомства будут обрабатывать данные об объеме реализованных товаров, выручке, затратах, прибыли из налоговых деклараций, бухучета и аудиторских заключений. Владимир Путин заявил, в стране есть риски ускорения инфляции, однако экономическая ситуация России стабильна и устойчива. По словам главы государства, в отличие от других развитых экономик, Российская Федерация удерживает 4-е место в мире по паритету покупательной способности после Китая, Соединенных Штатов и Индии, и 1-е место в Европе, а по темпам экономического роста опережает Европейский Союз. Российские вузы завершают прием согласий на зачисление. Уже опубликованы первые приказы для абитуриентов приоритетного этапа – это льготники, целевики и олимпиадники. Для них вступительный марафон завершился, они уже первокурсники. Теперь на места, которые остались свободными, будут зачислять остальных абитуриентов, тех, кто поступает по результатам ЕГЭ и дополнительных внутренних испытаний учреждения образования. Это так называемый основной этап. Зачисление данной категории абитуриентов вузы издадут 7 августа. Рособорнадзор и Минпросвещение отмечают, этот год стал рекордным по числу стобальников ЕГЭ, их более 10 тысяч. Кроме того, выросло количество призеров и победителей олимпиад, которые имеют право приоритетного зачисления. Официальный курс американского доллара – 80 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 19 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают в Брянске похолодание до 25 градусов. Ночные столбики термометра опустятся еще ниже, до отметки плюс 21. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качество системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 29. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 29. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы

0: сайте ak1403.ru.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборка урожая нынешнего года. Сельскохозяйственные предприятия Брянщины выполняют комплекс агротехнологических мероприятий по сбору зерна, рапса и картофеля. Согласно профильным данным, общая площадь работ превышает 450 тысяч гектаров. Зерновые культуры предстоит убрать с клина порядка 168 тысяч гектаров. Рапс засеян на 112 тысяч гектаров. Картофелем занято 37 тысяч гектаров. Заготовка клубней, к слову, уже ведется в большей части брянских муниципалитетов. На полях задействовано более 900 зерноуборочных комбайнов, около 500 зерноочистительных машин. Для сокращения сроков уборки дополнительно привлекаются комбайны из других хозяйств, даже регионов. Особо отмечается, сложности в работе в приграничье добавляют неспокойная оперативная обстановка из-за террористических угроз со стороны Украины. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегия развития Брянщины одним из приоритетных направлений является сельское хозяйство. В частности, предстоит увеличить количество продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит оставлять деньги в местной казне и поспособствует развитию бизнеса, а также трудовых коллективов. Почти 6 тысяч квартир построили в Брянской области за год. В настоящее время в регионе зарегистрировано порядка 1200 организаций, занятых в сфере строительства, от архитекторов и проектировщиков до рабочих и инженеров. В областном центре было введено в эксплуатацию порядка 467 тысяч квадратных метров жилья. Средняя площадь одной квартиры около 80 квадратов. Добавлю, в части жилищного строительства ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта и входящего в его состав федерального проекта «Жилье». За 6 месяцев нынешнего года введено в эксплуатацию порядка 265 тысяч квадратных метров жилья, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, наряду с этим в Брянской области реализуется масштабная программа капремонта многоквартирных домов. Известно, согласно плану мероприятий, на Брянщину доставят порядка 50 лифтов из Москвы. Оборудование поставит Карачаровский механический завод. Новые подъемники в многоэтажках установят взамен устаревших. В целом, в нынешнем году планируется отремонтировать 180 многоквартирных домов. В Министерстве иностранных дел России заявили, страны Евросоюза и НАТО бравируют пособничеством в совершении террористических атак Киева, поставляя 1000 беспилотников и ракет Украине. Российская сторона в ходе заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций подчеркнула, киевский режим все больше делает ставку на усиление террористических атак по мирному населению. Единственным способом полностью остановить масштабную практику героизации нацистских пособников на Украине является прекращение существования правящего режима. Ранее в Министерстве обороны России назвали наращивание Европы производства и поставок беспилотников Украине намеренной эскалации конфликта, что ведет к непредсказуемым последствиям. Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле еще в 2022 году. Российский лидер добавил, при этом необходимо учитывать договоренности в Анкаридже, а также реальную обстановку на земле. Подготовка к выборам депутатов Государственной Думы проходит в активном режиме. В единый день голосования пройдет более 2000 кампаний. Центральная избирательная комиссия отметила, выборы в нынешнем году пройдут в сложнейшей обстановке. На фоне чего принимаются беспрецедентные меры для обеспечения безопасности избирательного процесса. Владимир Путин заявил, страны, заинтересованные в демократических процедурах формирования власти, проводят выборы, несмотря на угрозы. Остальные находят предлоги этого не делать. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в течение 3 дней с 18 по 20 число. Глава государства назвал предстоящие выборы в Государственную Думу важнейшим внутриполитическим событием страны. Завтра погода в Брянске существенных изменений не претерпит. В дневные часы синоптики прогнозируют около 34. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер юго-западный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами

0: Это страсть. Это рок.
1: Где ты, когда по скрученным венам растекается холодная упрямая смерть? Где ты, когда сижу я на кухне?

никак не согреться в холодном.

0: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 29. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
7: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Начало месяца, по традиции, время и шанс взглянуть на продажи и тренды только что ушедшего и понять, а что же будет дальше. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В июле автомобильный рынок показал неоднозначную динамику, чему способствовали летний период отпусков и осторожность потребителей. Помимо этого, высокие процентные ставки по кредитам, а также колебания валютных курсов и, разумеется, уменьшение скидок на востребованные модели. Несмотря на продолжение мер поддержки со стороны производителей, да и правительства, существенных изменений, скажем прямо, не произошло. Снижение ключевой ставки обычно проявляется с задержкой, и в сложившихся обстоятельствах спрос не увеличился, да и снижение ставки было скорее символическим. Тем не менее, сегмент гибридных и электрических автомобилей продолжил демонстрировать рост. Ситуация с топливом, очевидно, не привела к заметному снижению спроса и, вероятно, окажет ограниченное влияние. Краткосрочно наблюдалось повышение интереса к гибридным машинам. Однако критический дефицит зарядных станций остается основным препятствием. Это говорит о том, что обсуждения по расширению инфраструктуры для транспортных средств на альтернативных источниках энергии пока лишь остаются на словах и на бумаге. Вследствие чего подавляющее большинство покупателей электричек и гибридов – это жители частных домов, не зависящие от общедоступных зарядных устройств. Кроме того, по итогам июля было заключено значительное количество корпоративных сделок, которые как продавцы, так и покупатели стремились завершить. Окончание квартала, как правило, ускоряет процесс принятия решений. В июле у многих потребителей приоритеты сместились на отдых и отпуск вместе с детьми, поэтому ожидается, что осенью спрос на автомобили по традиции вырастает. По итогам июля в России было продано без малого 135 тысяч автомобилей, что незначительно превышает прошлогодний показатель на 0,5%. По сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано рост более чем на 5%. Ранее агентство «Автостат» сообщило о статистике продаж подержанных автомобилей. За первое полугодие в России было реализовано почти 8 тысяч, что почти на 40% больше, чем в прошлом году.
0: Автомобильные факты.
1: Август, традиционно завершающий летний период, приносит с собой оживление деловой активности. Однако, согласно текущим прогнозам, нет явных предпосылок ни для значительного подъема, но и для резкого спада. Ожидается, что снижение ключевой ставки до 14% в ближайшем будущем вряд ли окажет существенное влияние на потребительский спрос, поскольку на фоне привлекательных процентных ставок по кредитам россияне склоняются к сохранению имеющихся сбережений. Потенциальную поддержку продажи могут оказать акции от дистрибьюторов и программа обмена старого автомобиля на новые системы трейд-ин. Помимо этого, льготное кредитование и достаточный ассортимент автомобилей в дилерских центрах. Вместе с тем, в отношении наиболее популярных моделей возможно сокращение предлагаемых скидок. Ожидается, что август может показать отрицательную динамику в диапазоне 5-7% по сравнению с июльскими показателями. К положительным моментам можно отнести, еще раз повторюсь, смягчение условий кредитования благодаря снижению ставки Банка России. Но что уж тут кривить душой, шаг снижения слишком мал, чтобы активизировать активность, а действующие условия кредитования пока скорее являются барьером, чем реальной возможностью приобрести себе новый автомобиль. Пока ставка не приблизится к 12%, отражая реальную стоимость денег, вряд ли стоит ожидать значительного всплеска покупательской активности именно в кредитной части. Клиентская активность формируется зачастую под давлением множества факторов, но ключевым остается стабильность доходов покупателей и реальная потребность покупки нового или подержанного автомобиля. Вот такая статистика, вот такие тренды ожидают нас в августе, друзья. Всем желаю успехов и удачи.
0: «За баранкой».

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Йока.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
5: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 29. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон

0: РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет. Обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборка урожая нынешнего года. Сельскохозяйственные предприятия Брянщины выполняют комплекс агротехнологических мероприятий по сбору зерна, рапса и картофеля. Согласно профильным данным, общая площадь работ превышает 450 тысяч гектаров. Зерновые культуры предстоит убрать с клина порядка 168 тысяч гектаров. Рапс засеян на 112 тысяч гектаров. Картофелем занято 37 тысяч гектаров. Заготовка клубней, к слову, уже ведется в большей части брянских муниципалитетов. На полях задействовано более 900 зерноуборочных комбайнов, около 500 зерноочистительных машин. Для сокращения сроков уборки дополнительно привлекаются комбайны из других хозяйств, даже регионов. Особо отмечается, сложности в работе в приграничье добавляют неспокойная оперативная обстановка из-за террористических угроз со стороны Украины. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в стратегии развития Брянщины одним из приоритетных направлений является сельское хозяйство. В частности, предстоит увеличить количество продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит оставлять деньги в местной казне и поспособствует развитию бизнеса, а также трудовых коллективов. В Брянской области реализуется комплексная задача увеличения промышленного потенциала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, инвестиционный проект по производству комплектующих для мототранспорта, превышающий 2,5 миллиарда рублей, воплощает в жизнь Жуковский веломотозавод, заключивший контракты на поставку продукции в другие российские регионы. С Брянским машиностроительным заводом подписано соглашение об оказании содействия созданию серийного производства магистральных тепловозов для вождения составов весом более 7 тысяч тонн и маневровых тепловозов. Брянский арсенал, выпускающий автогрейдеры, и Брянский тракторный завод, специализирующийся на производстве тракторов, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития производства дорожно-строительной техники. Бежецкая сталь с целью увеличения импортозамещающей техники и ее компонентов повышает уровень локализации производства на территории Брянской области. Газэнергокомплект планирует реализовать проект по строительству блочно-модульных котельных на Брянщине. По словам Егора Ковальчука, все подписанные соглашения позволят реализовать совместные взаимовыгодные проекты и привлечь в Брянский регион новые инвестиции и ресурсы. Брянская область вносит существенный вклад в создание комфортной среды для людей с инвалидностью. В рамках комплексной задачи затрагивается архитектура, транспорт, цифровые сервисы и взаимодействие с персоналом. Главной целью является устранение физических, информационных и коммуникационных барьеров, чтобы люди с ограниченными возможностями могли вести независимый образ жизни и полноценно участвовать в обществе. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на Брянщине сделать общественную среду доступной для маломобильных людей – миссия Центра технических средств профилактики и реабилитации инвалидов. С 1991 года предприятие «Элеватек» стало первым в России, где начали производить отечественные подъемники для инвалидов. Продукция поставляется в настоящее время в социальные учреждения по всей стране. Особенно востребована адаптация социальных объектов, таких как больницы и школы. По словам Егора Ковальчука, в рамках деятельности регионального фонда развития промышленности прорабатывается возможность приобретения оборудования и модернизации данного производства. В Брянске продолжается модернизация транспортной отрасли. Вслед за поступлением новых автобусов большой вместимости претерпит изменения и сама городская схема перевозок. Добавятся новые маршруты, а часть уже существующих будут донастроены под запросы конкретных районов. Так, автобус номер 4А теперь соединяет несколько плотно заселенных кварталов с корпусом городской больницы номер 4. По сути, прямая дорога к врачу без пересадки через полгорода. По просьбе работников Брянского электромеханического завода появился вечерний рейс номер 24А. Автобус номер 50А дотянулся до поселка Чайкови. А маршрутка номер 49 теперь довозит до военного госпиталя Минобороны. Все это требует увеличения подвижного состава. Известно, до 2030 года в Брянск по региональной программе поступит 192 новых автобуса большого класса. Первая партия – 19 низкопольных машин вместимостью более сотни человек, удобных для детских и инвалидных колясок уже в Брянске. Их поставили на самые загруженные направления 5А, 37А, 106А и так далее. Заодно расширяют льготу на пересадки. В бесплатную систему добавят еще 4 маршрута. Это номер 10А, 14А, 16АК и 30А. Завтра погода в Брянске существенных изменений не претерпит. В дневные часы синоптики прогнозируют около 34. Атмосферное давление 741 миллиметр тутного столба, ветер юго-западный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница», Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
7: Нужна система отопления? Не трать время, звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
8: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
11: Всем привет, с вами Андрей Мамушин и группа Good Guys. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: Радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 23. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история –

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
7: «Твой ход, пешеход». Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Яркое музыкальное событие с необычным названием «Кучерявый вечер Александра Бардина» ждет вас в ДК БМЗ уже 25 августа. Прозвучат такие инструменты, как балалайка, гармонь, баян, фортепиано, свирель, а также, конечно же, голос артиста. Секреты из жизни и музыка для сердца. Вдохновляющая поэзия и откровенный разговор со зрителем. Давайте разбираться, кто же такой Александр Бардин. Певец из группы «Садко», мультиинструменталист, танцор, композитор, который прошел внушительный творческий путь. Александр несет культуру русской музыки, собирая вокруг себя все больше ценителей авторской и народной музыки. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

за все, что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234. 59-60.
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Би-2 Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Би-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 23. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 4832.

0: 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборка урожая нынешнего года. Сельскохозяйственные предприятия Брянщины выполняют комплекс агротехнологических мероприятий по сбору зерна, рапса и картофеля. Согласно профильным данным, общая площадь работ превышает 450 тысяч гектаров. Зерновые культуры предстоит убрать с клина порядка 168 тысяч гектаров. Рапс засеян на 112 тысяч гектаров. Картофелем занято 37 тысяч гектаров. Заготовка клубней, к слову, уже ведется в большей части брянских муниципалитетов. На полях задействовано более 900 зерноуборочных комбайнов, около 500 зерноочистительных машин. Для сокращения сроков уборки дополнительно привлекаются комбайны из других хозяйств, даже регионов. Особо отмечается, сложности в работе в приграничье добавляют неспокойная оперативная обстановка из-за террористических угроз со стороны Украины. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в стратегии развития Брянщины одним из приоритетных направлений является сельское хозяйство. В частности, предстоит увеличить количество продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит оставлять деньги в местной казне и поспособствует развитию бизнеса, а также трудовых коллективов. Почти 6 тысяч квартир построили в Брянской области за год. В настоящее время в регионе зарегистрировано порядка 1200 организаций, занятых в сфере строительства, от архитекторов и проектировщиков до рабочих и инженеров. В областном центре было введено в эксплуатацию порядка 467 тысяч квадратных метров жилья. Средняя площадь одной квартиры около 80 квадратов. Добавлю, в части жилищного строительства ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта и входящего в его состав федерального проекта «Жилье». За 6 месяцев нынешнего года введено в эксплуатацию порядка 265 тысяч квадратных метров жилья, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, наряду с этим в Брянской области реализуется масштабная программа капремонта многоквартирных домов. Известно, согласно плану мероприятий, на Брянщину доставят порядка 50 лифтов из Москвы. Оборудование поставит Крачаровский механический завод. Новые подъемники в многоэтажках установят взамен устаревших. В целом, в нынешнем году планируется отремонтировать 180 многоквартирных домов. В Министерстве иностранных дел России заявили, страны Евросоюза и НАТО бравируют пособничеством совершения террористических атак Киева, поставляя 1000 беспилотников и ракет Украине. Российская сторона в ходе заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций подчеркнула, киевский режим все больше делает ставку на усиление террористических атак по мирному населению. Единственным способом полностью остановить масштабную практику героизации нацистских пособников на Украине является прекращение существования правящего режима. Ранее Министерство обороны России назвали наращивание Европы производства и поставок беспилотников Украине намеренной эскалации конфликта, что ведет к непредсказуемым последствиям. Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле еще в 2022 году. Российский лидер добавил, при этом необходимо учитывать договоренности в Анкаридже, а также реальную обстановку на земле. Подготовка к выборам депутатов Государственной Думы проходит в активном режиме. В единый день голосования пройдет более 2000 кампаний. Центральная избирательная комиссия отметила, выборы в нынешнем году пройдут в сложнейшей обстановке, на фоне чего принимаются беспрецедентные меры для обеспечения безопасности избирательного процесса. Владимир Путин заявил, страны, заинтересованные в демократических процедурах формирования власти, проводят выборы, несмотря на угрозы. Остальные находят предлоги этого не делать. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в течение 3 дней с 18 по 20 число. Глава государства назвал предстоящие выборы в Государственную Думу важнейшим внутриполитическим событием страны. Завтра погода в Брянске существенных изменений не претерпит. В дневные часы синоптики прогнозируют около 34. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер юго-западный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 23. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Начало месяца, по традиции, время и шанс взглянуть на продажи и тренды только что ушедшего и понять, а что же будет дальше. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В июле автомобильный рынок показал неоднозначную динамику, чему способствовали летний период отпусков и осторожность потребителей. Помимо этого, высокие процентные ставки по кредитам, а также колебания валютных курсов и, разумеется, уменьшение скидок на востребованные модели. Несмотря на продолжение мер поддержки со стороны производителей, да и правительства, существенных изменений, не произошло. Снижение ключевой ставки обычно проявляется с задержкой, и в сложившихся обстоятельствах спрос не увеличился, да и снижение ставки было скорее символическим. Тем не менее, сегмент гибридных и электрических автомобилей продолжил демонстрировать рост. Ситуация с топливом, очевидно, не привела к заметному снижению спроса и, вероятно, окажет ограниченное влияние. Краткосрочно наблюдалось повышение интереса к гибридным машинам. Однако критический дефицит зарядных станций остается основным препятствием. Это говорит о том, что обсуждения по расширению инфраструктуры для транспортных средств на альтернативных источниках энергии пока лишь остаются на словах и на бумаге. Вследствие чего подавляющее большинство покупателей электричек и гибридов – это жители частных домов, не зависящие от общедоступных зарядных устройств. Кроме того, по итогам июля было заключено значительное количество корпоративных сделок, которые как продавцы, так и покупатели стремились завершить. Окончание квартала, как правило, ускоряет процесс принятия решений. В июле у многих потребителей приоритеты сместились на отдых и отпуск вместе с детьми, поэтому ожидается, что осенью спрос на автомобили по традиции вырастает. По итогам июля в России было продано без малого 135 тысяч автомобилей, что незначительно превышает прошлогодний показатель на 0,5%. По сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано рост более чем на 5%. Ранее агентство «Автостат» сообщило о статистике продаж подержанных автомобилей. За первое полугодие в России было реализовано почти 8 тысяч, что почти на 40% больше, чем в прошлом году.
0: Автомобильные факты.
1: Август, традиционно завершающий летний период, приносит с собой оживление деловой активности. Однако, согласно текущим прогнозам, нет явных предпосылок ни для значительного подъема, но и для резкого спада. Ожидается, что снижение ключевой ставки до 14% в ближайшем будущем вряд ли окажет существенное влияние на потребительский спрос, поскольку на фоне привлекательных процентных ставок по кредитам россияне склоняются к сохранению имеющихся сбережений. Потенциальную поддержку продажи могут оказать акции от дистрибьюторов и программы обмена старого автомобиля на новую систему трейд-ин. Помимо этого, льготное кредитование и достаточный ассортимент автомобилей в дилерских центрах. Вместе с тем, в отношении наиболее популярных моделей возможно сокращение предлагаемых скидок. Ожидается, что август может показать отрицательную динамику в диапазоне 5-7% по сравнению с июльскими показателями. К положительным моментам можно отнести, еще раз повторюсь, смягчение условий кредитования благодаря снижению ставки Банка России. Но что уж тут кривить душой, шаг снижения слишком мал, чтобы активизировать активность, а действующие условия кредитования пока, скорее, являются барьером, чем реальной возможностью приобрести себе новый автомобиль. Пока ставка не приблизится к 12%, отражая реальную стоимость денег, вряд ли стоит ожидать значительного всплеска покупательской активности именно в кредитной части. Клиентская активность формируется зачастую под давлением множества факторов, но ключевым остается стабильность доходов покупателей и реальная потребность в покупке нового или подержанного автомобиля. Вот такая статистика, вот такие тренды ожидают нас в августе, друзья. Всем желаю успехов и удачи.
0: За баранкой.

С дороги на перекрестке обочина, грязь, окурки, какие-то старые доски, бессонные ночи Питера, встреча с тобой и вновь твой взгляд, как у Нефертити, пронзительная любовь. Говорил только я, ты

хочешь, я покажу, что скрыто за пределами понедельников. Но сначала ты должна понять, мы слепые грачи, на поле времени лежим, мокрые, голые.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 23. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборка урожая нынешнего года. Сельскохозяйственные предприятия Брянщины выполняют комплекс агротехнологических мероприятий по сбору зерна, рапса и картофеля. Согласно профильным данным, общая площадь работ превышает 450 тысяч гектаров. Зерновые культуры предстоит убрать с клина порядка 168 тысяч гектаров, рапс засеян на 112 тысяч гектаров, картофелем занято 37 тысяч гектаров. Заготовка клубни, к слову, уже ведется в большей части брянских муниципалитетов. На полях задействовано более 900 зерноуборочных комбайнов, около 500 зерновых очистительных машин. Для сокращения сроков уборки дополнительно привлекаются комбайны из других хозяйств, даже регионов. Особо отмечается, сложности в работе в приграничье добавляют неспокойная оперативная обстановка из-за террористических угроз со стороны Украины. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в стратегии развития Брянщины одним из приоритетных направлений является сельское хозяйство. В частности, предстоит увеличить количество продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит оставлять деньги в местной казне и поспособствует развитию бизнеса, а также трудовых коллективов. В Брянской области реализуется комплексная задача увеличения промышленного потенциала. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, инвестиционный проект по производству комплектующих для мототранспорта, превышающий 2,5 миллиарда рублей, воплощает в жизнь Жуковский веломотозавод, заключивший контракты на поставку продукции в другие российские регионы. С Брянским машиностроительным заводом подписано соглашение об оказании содействия созданию серийного производства магистральных тепловозов для вождения составов весом более 7000 тонн и маневровых тепловозов. Брянский арсенал, выпускающий автогрейдеры, и Брянский тракторный завод, специализирующийся на производстве тракторов, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития производства дорожно-строительной техники. Бежецкая сталь с целью увеличения импортозамещающей техники и ее компонентов повышает уровень локализации производства на территории Брянской области. Газэнергокомплект планирует реализовать проект по строительству блочно-модульных котельных на Брянщине. По словам Егора Ковальчука, все подписанные соглашения позволят реализовать совместные взаимовыгодные проекты и привлечь в Брянский регион новые инвестиции и ресурсы. Брянская область вносит существенный вклад в создание комфортной среды для людей с инвалидностью. В рамках комплексной задачи затрагивается архитектура, транспорт, цифровые сервисы и взаимодействие с персоналом. Главной целью является устранение физических, информационных и коммуникационных барьеров, чтобы люди с ограниченными возможностями могли вести независимый образ жизни и полноценно участвовать в обществе. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на Брянщине сделать общественную среду доступной для маломобильных людей – миссия Центра технических средств профилактики и реабилитации инвалидов. С 1991 года предприятие «Элеватек» стало первым в России, где начали производить отечественные подъемники для инвалидов. Продукция поставляется в настоящее время в социальные учреждения по всей стране. Особенно востребована адаптация социальных объектов, таких как больницы и школы. По словам Егора Ковальчука, в рамках деятельности регионального фонда развития промышленности прорабатывается возможность приобретения оборудования и модернизации данного производства. В Брянске продолжается модернизация транспортной отрасли. Вслед за поступлением новых автобусов большой вместимости претерпит изменения и сама городская схема перевозок. Добавятся новые маршруты, а часть уже существующих будут донастроены под запросы конкретных районов. Так, автобус номер 4А теперь соединяет несколько плотно заселенных кварталов с корпусом городской больницы номер 4. По сути, прямая дорога к врачу без пересадки через полгорода. По просьбе работников Брянского электромеханического завода появился вечерний рейс номер 24А. Автобус номер 50А дотянулся до поселка Чайки. А маршрутка номер 49 теперь довозит до военного госпиталя Минобороны. Все это требует увеличения подвижного состава. Известно, до 2030 года в Брянск по региональной программе поступит 192 новых автобуса большого класса. Первая партия – 19 низкопольных машин вместимостью более сотни человек, удобных для детских и инвалидных колясок уже в Брянске. Их поставили на самые загруженные направления 5А, 37А, 106А и так далее. Заодно расширяют льготу на пересадки. В бесплатную систему добавят еще 4 маршрута. Это номер 10А, 14А, 16АК и 30А. Завтра погода в Брянске существенных изменений не претерпит. В дневные часы синоптики прогнозируют около 34. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер юго-западный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: пульс. Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: сюжета, и август ливень отменяет, август обнимает лето.
1: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 23. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Начало месяца, по традиции, время и шанс взглянуть на продажи и тренды только что ушедшего и понять, а что же будет дальше. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В июле автомобильный рынок показал неоднозначную динамику, чему способствовали летний период отпусков и осторожность потребителей. Помимо этого, высокие процентные ставки по кредитам, а также колебания валютных курсов и, разумеется, уменьшение скидок на востребованные модели. Несмотря на продолжение мер поддержки со стороны производителей, да и правительства, существенных изменений, скажем прямо, не произошло. Снижение ключевой ставки обычно проявляется с задержкой, и в сложившихся обстоятельствах спрос не увеличился, да и снижение ставки было скорее символическим. Тем не менее, сегмент гибридных и электрических автомобилей продолжил демонстрировать рост. Ситуация с топливом, очевидно, не привела к заметному снижению спроса и, вероятно, окажет ограниченное влияние. Краткосрочно наблюдалось повышение интереса к гибридным машинам. Однако критический дефицит зарядных станций остается основным препятствием. Это говорит о том, что обсуждения по расширению инфраструктуры для транспортных средств на альтернативных источниках энергии пока лишь остаются на словах и на бумаге. Вследствие чего подавляющее большинство покупателей электричек и гибридов – это жители частных домов, не зависящие от общедоступных зарядных устройств. Кроме того, по итогам июля было заключено значительное количество корпоративных сделок, которые как продавцы, так и покупатели стремились завершить. Окончание квартала, как правило, ускоряет процесс принятия решений. В июле у многих потребителей приоритеты сместились на отдых и отпуск вместе с детьми, поэтому ожидается, что осенью спрос на автомобили по традиции вырастает. По итогам июля в России было продано без малого 135 тысяч автомобилей, что незначительно превышает прошлогодний показатель на 0,5%. По сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован рост более чем на 5%. Ранее агентство «Автостат» сообщило о статистике продаж подержанных автомобилей. За первое полугодие в России их было реализовано почти 8 тысяч, что почти на 40% больше, чем в прошлом году.
0: Автомобильные факты.
1: Август, традиционно завершающий летний период, приносит с собой оживление деловой активности. Однако, согласно текущим прогнозам, нет явных предпосылок ни для значительного подъема, но и для резкого спада. Ожидается, что снижение ключевой ставки до 14% в ближайшем будущем вряд ли окажет существенное влияние на потребительский спрос, поскольку на фоне привлекательных процентных ставок по кредитам россияне склоняются к сохранению имеющихся сбережений. Потенциальную поддержку продажи могут оказать акции от дистрибьюторов и программа обмена старого автомобиля на новую систему трейд-ин. Помимо этого, льготное кредитование и достаточный ассортимент автомобилей в дилерских центрах. Вместе с тем, в отношении наиболее популярных моделей возможно сокращение предлагаемых скидок. Ожидается, что август может показать отрицательную динамику в диапазоне 5-7% по сравнению с июльскими показателями. К положительным моментам можно отнести, еще раз повторюсь, смягчение условий кредитования благодаря снижению ставки Банка России. Но что уж тут кривить душой, шаг снижения слишком мал, чтобы активизировать активность, а действующие условия кредитования пока, скорее, являются барьером, чем реальной возможностью приобрести себе новый автомобиль. Пока ставка не приблизится к 12%, отражая реальную стоимость денег, вряд ли стоит ожидать значительного всплеска покупательской активности именно в кредитной части. Клиентская активность формируется зачастую под давлением множества факторов, но ключевым остается стабильность доходов покупателей и реальная потребность покупки нового или подержанного автомобиля. Вот такая статистика, вот такие тренды ожидают нас в августе, друзья. Всем желаю успехов и удачи.
0: За баранкой.

Пульс. Это страсть. Страсть.

0: Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Такое яркое.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 23. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Это всем было важно. Смотреть, куда катится мир. Мы ворчали на наших детей и соседей и выбрасывали песни в эфир. Мы уходили.

все просто музыка, просто музыка, просто слова. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь, я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка, просто музыка, просто слова. Мы горим в аду нетерпения, потому что отцы не учили нас ждать.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 26. Ветер юго-западный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 26. Ветер юго-западный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

я молчу, я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то что позабудешь, не согреешь. Войны будешь и не будешь, да и то,

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 26. Ветер юго-западный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

ветер, раскачивай деревья снова. Мне нравится это и кажется новой такая картина, где воздух и тина.